Рабочий визит в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского 25 апреля является одним из значимых событий, за которым внимательно следят как в регионе, так и в более масштабном геополитическом пространстве. Этот визит важен как с точки зрения развития отношений между двумя странами, так и в контексте меняющегося на евразийском пространстве политического и экономического баланса. Седьмая встреча двух президентов за 4 года. Первый визит Зеленского в Азербайджан с начала российско-украинской войны. 6 подписанных за один день документов, беседа один на один, затем переговоры в расширенном составе и совместное заявление для прессы. Важно подчеркнуть, что с начала российско-украинской войны Азербайджан последовательно проводит самостоятельный курс, не становясь ни на чью сторону конфликта и не поддаваясь внешнему давлению. На встрече в Габале президент Украины Владимир Зеленский особо остановился на гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном его стране. 11 пакетов гуманитарной помощи Украине, направленных прежде всего в энергетический сектор, самую уязвимую для Киева сферу на фоне систематических ударов по инфраструктуре, потребовали от Баку серьезной политической решимости. Владимир Зеленский в Габале отдельно поблагодарил Азербайджан за эту поддержку. На состоявшейся после встреч пресс-конференции президент Ильхам Алиев упомянул о своем визите в Киев в январе 2022 года. Обмен мнениями в ходе встречи с украинским президентом и последующие контакты постоянно выводили украинско-азербайджанские отношения на еще более высокий уровень. Кроме того, на габалинской пресс-конференции глава государства отметил успешное сотрудничество по многим направлениям. Помимо политического диалога, среди обсуждаемых вопросов президент Ильхам Алиев в особенности отметил сферу энергетики. В ходе встречи глав государств также состоялся обмен мнениями о военно-техническом сотрудничестве, где также имеются очень большие перспективы. Президент Украины Владимир Зеленский, коснувшись на пресс-конференции энергоснабжения Украины, отметил, что в такой очень сложный период от Азербайджана было получено 11 пакетов помощи. Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за эту помощь, а также за поддержку, оказываемую украинским детям. На нынешнем этапе отношения между Азербайджаном и Украиной расширяются еще больше. Вопросы региональной безопасности, расширение энергетических маршрутов и новые экономические проекты остаются основными этапами. Взаимная поддержка, стратегическое партнерство и общие интересы составляют основу дальнейшего сотрудничества. И вот здесь подходим к третьей опорной точке габалинского визита, к доктрине, которую президент Ильхам Алиев формирует не первый год и которая сегодня звучит особенно ясно. Азербайджан строит равноправные отношения со всеми. Со всеми значит с теми, кто находится в состоянии конфликта между собой. Равноправные отношения – это не сумма уступок и не баланс заискивание. Речь идет о работе с каждым государством, исходя из собственных национальных интересов, с уважением к интересам партнера, но без принятия чужих исключительных требований. Баку обладает теми редкими качествами, которые делают площадку приемлемой для всех сторон нейтральностью, рабочими отношениями со всеми участниками, инфраструктурной зрелостью и репутацией страны, способной обеспечить серьезный диалог. За этим стоит главное – последовательность курса и предсказуемость поведения официального Баку. В последние недели на треке Азербайджан, страны Европы, наблюдается заметная активизация, и в это русло логично встраивается официальный визит премьер-министра Чешской Республики в нашу страну. 27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чешской Республики Андрея

Бабиша. Этот визит представляет собой важный сигнал не только с точки зрения развития двусторонних отношений, но и как показатель укрепления позиции Азербайджана на международной арене. На фоне растущей дипломатической активности на Южном Кавказе роль Азербайджана в происходящих процессах становится все более заметной. Эти процессы свидетельствуют о том, что Азербайджан на международной арене уже воспринимается не только как энергетический партнер, но и как надежная платформа для политического диалога и многостороннего сотрудничества. В частности, растущий интерес европейских стран к Азербайджану обусловлен их стратегическими целями, связанными с обеспечением региональной стабильности, энергетической безопасности и развитием новых транспортных коридоров. Широкий состав бизнес-делегации, сопровождающий визит премьер-министра Чехии, свидетельствует о том, что одним из ключевых приоритетов визита является развитие экономического сотрудничества. Проведение бизнес-форума призвано объединить деловые круги двух стран и создать условия для открытия новых инвестиционных и торговых возможностей. Это указывает на то, что отношения углубляются не только в политической, но и в экономической плоскости. На фоне визита премьер-министра Чехии становится очевидно, что Азербайджан уже воспринимается не только как региональный, но и как стратегический партнер в более широком географическом пространстве. Рост дипломатической активности, выдвижение на первый план новых центров, в частности Габалы, а также углубление экономического взаимодействия подтверждают укрепление роли страны.

Его сотрудничеством. Чехии понимают и то, что современный Азербайджан – это не только крупнейшая экономика Южного Кавказа, но и один из ключевых транспортно-логистических узлов сотрудничества. Чехии понимают и то, что современный Азербайджан – это не только крупнейшая экономика Южного Кавказа, но и один из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии. Укрепление взаимного политического доверия, интенсивность визитов на высоком уровне и эффективное функционирование институциональных механизмов подтверждают устойчивый характер этих отношений. Рост экономических показателей и расширение инвестиционных связей, в свою очередь, наполняют стратегическое партнерство конкретным содержанием. Данная динамика демонстрирует, что позиции Азербайджана в международной системе не только стабилизируются, но и продолжают укрепляться. Формирующаяся многопрофильная модель сотрудничества открывает широкие перспективы для более глубокой интеграции и реализации новых стратегических проектов в будущем. В общую картину взаимосвязи на линии Баку-Прага дополнительное измерение добавляет и подписанный между двумя странами визита Андрея Бабиша план военного сотрудничества на 2026 год. В целом, сегодняшняя внешняя политика Азербайджана представляет собой сложную, но продуманную систему двусторонних связей. Баку делает ставку не на интеграцию над национальной структурой, а на гибкую сеть партнерств, извлекая максимальную выгоду из своего географического и экономического положения. В этом контексте Чехия, как член Европейского Союза и НАТО, становится важным элементом европейского направления азербайджанской дипломатии. Исходя из сказанного, визит Андрея Бабиша в Азербайджан можно рассматривать как окно возможностей для перехода от стабильности к динамике, от декларации конкретным проектом, для чего стороны располагают всеми необходимыми ресурсами. Укрепление взаимного политического доверия, интенсивность визитов на высоком уровне, эффективное функционирование институциональных механизмов подтверждают устойчивый характер этих отношений. Рост экономических показателей и расширение инвестиционных связей, в свою очередь, наполняют стратегическое партнерство конкретным содержанием. Данная динамика демонстрирует, что позиции Азербайджана в международной системе не только стабилизируются, но и продолжают укрепляться. Формирующаяся многопрофильная модель сотрудничества открывает широкие перспективы для более глубокой интеграции и реализации новых стратегических проектов в будущем. В более широком аспекте можно констатировать, что Азербайджан не просто укрепляет связи с Европой, а формирует новую модель взаимодействия, в которой ключевую роль играет прагматизм, гибкость и стратегический расчет. И визит премьер-министра Чешской Республики становится важным элементом этой формирующейся геополитической конструкции. 28 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Габале делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубареком Аль-Хаджери. Эта встреча – значимый политический факт углубления стратегического сотрудничества. На этапе, когда Азербайджан играет активную дипломатическую роль в регионе, в особенности постконфликтный период развития отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, страной, имеющие экономическое и политическое влияние, соответствуют курсу многосторонней внешней политики Баку. На встрече президент Ильхам Алиев отметил, что основанные на стратегическом партнерстве наши двусторонние отношения успешно развиваются во всех областях. Коснулся в этом контексте дружеских отношений с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Несомненно, диалог между лидерами может оцениваться как один из основных факторов ускорения сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи было подробно рассмотрено сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Акцент на сотрудничество в области возобновляемой энергии демонстрирует переход Азербайджана на этап трансформации. С учетом большого опыта Объединенных Арабских Эмиратов в этой области, в особенности активного участия в глобальных проектах зеленой энергии, это сотрудничество имеет стратегическое значение с точки зрения диверсификации азербайджанской модели экспорта энергии. А это говорит о намерениях сторон повысить координацию как в экономической сфере, так и в области безопасности. Подобные механизмы сотрудничества на фоне региональной нестабильности демонстрируют углубление взаимного доверия. Таким образом, состоявшиеся встречи демонстрируют переход на новый уровень отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Параллельное развитие сотрудничества в таких основных сферах, как энергетика, инвестиция, безопасность и дипломатия, говорит об укреплении модели долгосрочного партнерства между сторонами.
30 апреля 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в своей резиденции спортсменов, ставших чемпионом.

В командном зачете в греко-римской и вольной борьбе на чемпионате Европы в столице Албании Тиране, а также призеров чемпионата по женской борьбе и их тренеров. На состоявшейся встрече со спортсменами, ставшими чемпионами в командном зачете в греко-римской борьбе и вольной борьбе в чемпионате Европы, а также с призерами чемпионата по женской борьбе, подчеркнул значимость этого успеха. Глава государства отметил, что эти победы не только спортивные достижения, а источник национальной гордости. Каждый раз, когда на международных соревнованиях поднимается наш флаг, весь азербайджанский народ испытывает чувство гордости, радуется. Эту радость победы спортсмены дарят нашему народу, что в свою очередь является очень важным фактором воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Спорт в целом является неотъемлемой частью нашего общества, и позитивные процессы, происходящие в спорте, особенно в последние годы, конечно же, радуют всех нас. Азербайджан еще раз доказал, что является сильным спортивным государством на международной арене. Благодаря целенаправленной политике государства из года в год увеличиваются достижения в области спорта, укрепляется авторитет страны. Стабильность, безопасность и атмосфера развития составляют основу этого успеха. Это является отражением системного личного внимания главы государства к спорту и к людям, которые его представляют. Их победа, которая оценивается как один из лучших результатов последних 17 лет, еще раз доказывает продолжительное развитие в нашей стране традиции единоборства. Сегодня в каждом районе страны функционируют олимпийские спортивные комплексы и борцовские залы. Принципиально важно, что речь идет не о точечных объектах в столице, а о равномерном развитии по всей стране, что создает устойчивую базу для выявления и подготовки талантов. На встрече с борцами в апреле 2026 года глава государства особо отметил, что федерация впредь будет совершенствовать работу, особенно в привлечении молодых спортсменов из регионов к тренировкам, учебно-тренировочным сборам. Параллельно с поддержкой спортсменов президент Ильхам Алиев последовательно реализует амбициозную стратегию превращения Азербайджана, прежде всего Баку, в один из ведущих центров международного спорта. Спорт в Азербайджане давно вышел за рамки отдельных побед и превратился в стратегическое направление государственной политики. Азербайджан уверенно закрепляется на мировой спортивной карте не только как участник, но и как организатор крупнейших международных соревнований. И судя по текущей динамике, эта политика будет и дальше приносить результаты, укрепляя позиции страны и вдохновляя новое поколение чемпионов. Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова встретилась с послом Греции в нашей стране Марии Палаконстантину. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, Сахиба Гафарова пожелал ей успехов в работе. На встрече подчеркнута важная роль политического диалога, а также взаимных визитов и контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений. Стороны также обсудили межпарламентское взаимодействие. Подчеркнута важность расширения контактов между законодательными органами, в том числе активизации деятельности групп дружбы. В то же время была отмечена важность сотрудничества в рамках межпарламентских организаций. Указано, что Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества создают в этом плане хорошие возможности. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Спикер парламента также встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергюсом Олдом. На встрече подчеркивал, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством, являющимися дружественными странами и партнерами, успешно развиваются в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе взаимного доверия и поддержки. Отметив значимость визитов и встреч на высоком уровне с точки зрения определения повестки сотрудничества между нашими странами, были упомянуты визиты президента Ильхама Алиева в Соединенное Королевство, визит премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в нашу страну для участия в КОП-29, а также ряд других визитов высокого уровня, осуществленных с противоположной стороны. В ходе беседы отмечалось, что Соединенное Королевство, являющееся одним из главных торговых партнеров Азербайджана, является страной, вложившей наибольшее количество инвестиций в нашу экономику. Председатель Милли Меджлиса в этом контексте особо подчеркнул связь сотрудничества в энергетической сфере. Председатель Милли Меджлиса отметил важность дискуссии, проводимых в ходе визитов и встреч для развития межпарламентских отношений. Посол Фергюс Олд выразил удовлетворение тесным сотрудничеством и партнерством между нашими странами, отметив, что сотрудничество между двумя государствами успешно продолжается и существуют широкие перспективы в области энергетики, альтернативной энергии, образования, высоких технологий и ряда других направлений. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в городе Габала встретился с делегацией во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом Бен Мубареком Аль-Хаджари. В ходе встречи были широко обсуждены перспективы развития дружественных и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога, рассмотрели возможности расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, в том числе возобновляемая энергия, транспортной и логистической сферах в области высоких технологий, образования и других направлениях. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества на международных платформах. 30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с кандидатом от Республики Корея на должность судьи Международного суда Джин Хён Лайком. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности в рамках международных организаций, в том числе и по вопросам, связанным с предстоящими выборами судьи Международного суда. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Спольярич Эпер. В ходе встречи стороны подчеркнули долгосрочный, основанный на доверии характер сотрудничества между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста, а также отметили важность продолжения регулярных контактов. Стороны обсудили гуманитарные инициативы Международного комитета Красного Креста в регионе. При этом особое внимание было уделено значению поддержки, оказываемой Азербайджаном этим усилиям. Байрамов отметил, что на фоне напряженности и военных действий в регионе Ближнего Востока Азербайджан неизменно придерживается гуманитарных принципов, в том числе оказывая гуманитарную помощь Ирану. Стороны также обсудили шаги по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе в постконфликтный период.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: 1 мая посол Европейского союза в Азербайджане Марианна Куинджич была вызвана в Министерство иностранных дел. На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля. И в связи с этим послу была вручена нота протеста. Было подчеркнуто, что положения, оказанные резолюцией, искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств. На встрече представители Европейского Союза передали требование воздержаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также процессу мира и нормализации в регионе. Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом. Соответствующее положение отражено в проекте решения, обсужденном на пленарном заседании Милли Меджлиса сегодня. Проект решения был поставлен на голосование и принят. Согласно решению, все направления сотрудничества Милли Меджлиса с Европейским парламентом приостанавливаются. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан. В соответствии с уставом парламента Ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации. В течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Евронест. Напомню, что открывая очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса, спикер парламента Сахиб Агафарова заявила, что Милли Меджлис рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью Европейского парламента, и примет ответные меры. На заседании была сформирована специальная комиссия для подготовки текста соответствующего решения парламента, которую возглавил вице-спикер парламента Зиафет Аскеров. В Баку проходит третий форум на тему «Общественные процессы в медиаплоскости», организованный Агентством развития медиа. В рамках мероприятия были проведены обсуждения по темам «Медийная повестка в год градостроительства и архитектуры», «Неожиданные риски», цифровой среде, совместная борьба против вредной информации, цифровое развитие, медиа, искусственный интеллект и инновации и другие. Цель проведения форума – повышение уровня освещения общественных процессов в медиа, формирование совместных подходов к вызовам, возникающим в цифровой среде, и продвижение инновационных медиа-решений. 1 мая в столице Азербайджана прошел международный молодежный форум под названием «Усиление роли молодежи в постколониальную эпоху», организованный Бакинской инициативной группой. В форуме впервые приняли участие молодые дипломаты, представляющие нынешние и бывшие колонии. Также среди участников исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий, организаций, выступающих за независимость, руководители молодежных структур и студенты университетов, делегаты из 17 стран ознакомились с нашей страной, поделились своим опытом. В то же время к форуму присоединились иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Азербайджана. Участвующая в мероприятии молодежь провела обмен мнениями по вопросам создания международной сети солидарности и платформы сотрудничества молодежи в борьбе с современными последствиями колониализма и неоколониализма, разработки более системных и эффективных механизмов международного сотрудничества для достижения общих целей. В рамках форума были проведены широкие обсуждения по этим и другим актуальным темам.
2: Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

В эфире новости культуры. В студии Севда Исмаил Газы. Здравствуйте. Сегодня в программе. Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Шекин. Тюркская академия передала посольству Азербайджана книгу о Карабахской войне на казахском языке. В Баку проходит фестиваль ковра. Об этих и других новостях сейчас более подробно. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с работой Центра керамики и прикладного искусства «Абад», расположенного на территории Национального историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш в Шеки. Главная цель – создание центра сохранения древнего керамического наследия Азербайджана, в частности, Шекинского региона, содействие передаче традиций этого ремесла будущим поколениям и их международному признанию как неотъемлемой части культурного наследия нашей страны. Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с деятельностью художников-керамистов «Абад», приняли участие в открытии после восстановления ряда историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Национального историко-архитектурного заповедника Юхары-Баш в

Шиким. Ознакомились с условиями, созданными в Шикинском историко-краеведческом музее, мастерской Шебеке и учебном центре. Также ознакомились с центром керамики Абад, посетили ханскую мечеть. Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шики учреждение социальных услуг, детский дом номер 6, агентство социальных услуг. Здесь они ознакомились с деятельностью учреждения, условиями, созданными для детей, лишенных родительской опеки, работой, проводимой в направлении их обучения, воспитания и социальной защиты. Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели культурную программу, специально подготовленную детьми. Колыбель древнего наследия и естественной красоты Шики – один из древнейших и наиболее примечательных городов Азербайджана. Этот край славится своими достопримечательностями и ежегодно принимает тысячи туристов. Одним из исторических мест города является национальный историко-архитектурный заповедник Дюхары-Баш. Он считается древнейшей частью города Шики. На территории заповедника расположены дворец шикинских ханов, крепость, караван-сараи, другие историко-архитектурные памятники и лавки, торгующие различными изделиями ручной работы. На 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр Шики вместе с ханским дворцом был включен в список всемирного наследия организации. Особый интерес у туристов вызывает Шебеке – изящные узоры, украшающие окна дворца шикинских ханов, построенного в 18 веке, являются одними из прекраснейших образцов этого искусства. Утонченные композиции дворца и сегодня не оставляют посетителей равнодушными. Среди ремесел, развивающихся в Шики с древнейших времен, можно выделить шелководство. В средние века Шики считался одним из крупнейших центров производства шелка и ткачества не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Шикинский шелк славился во всем мире, и эта традиция сохраняется по сей день. Эко-агротуристическое хозяйство «Биогарден», расположенное в селе Ойрет Шикинского района, также привлекает внимание туристов. В этом хозяйстве площадью 8 гектаров насчитывается более 3000 фруктовых деревьев, а также действует пасека. Здесь можно ощутить гармонию красоты, природы и сельской жизни. Одним из традиционных явств, которые обязательно стоит отведать туристам, приезжающим в Шики, несомненно, является знаменитая шикинская халва. Помимо халвы, в шикинских кондитерских готовят и другие традиционные азербайджанские сладости – бамию, тель-халву, фундучную халву и карамель-барама. Непременно попробуйте эти сладости, если окажетесь в Шики. В Астане прошел вечер, посвященный культуре, гастрономии и традициям Азербайджана. Среди гостей были представители дипломатического корпуса зарубежных стран, международных организаций, а также государственных структур. Инициатива проведения вечера была поддержана диппредставительством Азербайджана в рамках работы по популяризации культуры и традиций нашей страны. В рамках мероприятия гостям были представлены образцы азербайджанской национальной кухни и напитки. Также состоялась музыкальная программа, в ходе которой были исполнены национальные танцы Азербайджана. В Баку проходит очередной международный фестиваль ковра. Основная цель фестиваля – представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие, перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира. Фестиваль проходит на исторических улицах Ичари-Шехер. Древние караван-сараи, площади и исторические дома стали площадками для ковровых выставок, мастер-классов и музыкальных мероприятий. Представители разных стран мира представляют свои традиции ковроткачества в национальных павильонах. В галереях, расположенных в Ичари-Шехер, проходят выставки нескольких знаменитых местных и иностранных художников. Отметим, что фестиваль ковра, посвященный профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей, Дню ковроткача в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем Азер Халчан. В рамках третьей книжной выставки в турецком городе Ризе состоялась презентация исследовательского труда на турецком языке
об Ахметбеке Агаоглу, подготовленного в рамках проекта по следам выдающихся азербайджанцев в Турции, культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции. Выступившие рассказали о творчестве одного из крупнейших представителей азербайджанской общественной мысли, выдающегося публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахметбека Агаоглу, а также о его важной роли в распространении просветительских идей, развитии прессы и процессах национального пробуждения. Организованный культурным центром на выставке азербайджанский стенд вызвал большой интерес у посетителей. На стенде были представлены издания, отражающие историю государственности, богатую культуру и достижения нашей страны. Завершили съемки художественно-документального фильма «Новелла 2», отражающего истории успеха наших соотечественников, проживающих в Грузии. В настоящее время ведутся подготовительные работы к презентации картины. Съемки киноленты продолжительностью около 40 минут наряду с Тбилиси проводились также в Марнаульском, Гардабанском и Телавском муниципалитетах. В фильме представлены истории жизни молодых азербайджанцев, занятых в юридической, медицинской, социальной сферах и спорте. Основная цель проекта – в эффективности и мотивирующей форме донести до зрителей успехи и достижения азербайджанской общины Грузии, а также показать трудности, с которыми они сталкиваются. Проект также направлен на повышение интереса молодого поколения к образованию. Фильм «История о фольк-джазе с запада на восток» шведского режиссера Микаэля Силкельберга раскрывает джаз не просто как музыкальный жанр, а как универсальный язык, способный передавать культурную идентичность и соединять Восток и Запад. Картина рассказывает об уникальном культурном взаимодействии между Швецией и Азербайджаном, где джаз переплетается с народными музыкальными традициями, формируя универсальный язык, объединяющий культуры. Продолжая путешествие на восток, фильм прибывает в Баку, исторический перекресток цивилизации между Европой и Азией. Подчеркивается, что уникальное географическое положение Азербайджана оказало глубокое влияние на формирование его музыкальной культуры. Мугам впитал в себя культурные слои разных эпох, а с приходом джаза в 20 веке Баку стал благоприятной средой для музыкального синтеза. В фильме также показаны дом-музей Вагифа Мустафазаде и беседы с современными музыкантами, которых продолжает вдохновлять наследие Мустафазаде. «24 часа с вами. Международное радио 85. В столице Казахстана, Астане, в рамках международной выставки «Рес-2026-Экспо» состоялась церемония награждения кинофестиваля «Астана-Экофильм-фестивал», на котором азербайджанские фильмы добились значительного успеха. Картина «Кура. Мать рек», снятая режиссером Сейраном Махмудоглу, была удостоена награды за вклад в развитие экологического кино. В то же время фильм «Земля и луна», поставленный режиссером Павлом Ким и созданный в сотрудничестве узбекской студии, одержал победу в номинации «Лучший короткометражный фильм» на тему окружающей среды. Картина является первым международным совместным анимационным проектом Азербайджана и Узбекистана. В бразильском Лагосул прошел День культуры Азербайджана. Главной целью праздника стало желание представить богатое культурное наследие Азербайджана, которое притягивает все больше внимания во всем мире. В эти дни Лагосул наполнился чарующей атмосферой Востока. Жители и гости города смогли открыть для себя Азербайджан через его неповторимую музыку, грациозные и зажигательные танцы, колоритные и изысканные национальные костюмы. Представленные уникальные произведения народного творчества рассказали гостям о глубоких корнях и бережно хранимых традициях нашей страны. В центре внимания посетителей были стенды с национальной кухней. Наше наследие продолжает покорять сердца, открывая новые возможности для дружбы между народами. Праздник, получивший широкий отклик бразильских СМИ, еще раз показал, что когда встречаются две яркие культуры, они способны сократить любые расстояния между континентами.
Народный артист Азербайджана Аваз Абдулов исполнил главную партию в премьере оперы «Набуко» в Национальном театре Германии «Мангейма». Премьера одной из самых знаменитых опер Джузеппе Верди стала заметным событием.

театрального сезона. Премьера прошла с аншлагом и была встречена овациями. Спектакль идет на итальянском языке с немецкими и английскими субтитрами. Опера «Набукко» впервые поставлена

бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгштемидом. В рамках выставки азербайджанская делегация провела ряд встреч, на которых обсуждались возможности сотрудничества в сфере туризма и было принято решение о продолжении контактов для развития связи в будущем. Мексиканская сторона пригласила Азербайджан принять участие в выставке ITB «Америка», которая пройдет в ноябре. На мероприятии «Один город, одно блюдо, одна история» была представлена информация о туристическом потенциале нашей страны. В рамках мероприятия гостям был представлен уголок, организованный при поддержке посольства Азербайджана в Мексике, где демонстрировались фотографии, отражающие синтез древности и современности города Баку, национальные сувениры, сладости, а также агитационные материалы, связанные с туристическим потенциалом Азербайджана и предстоящим в нашей стране форумом ВУФ-13. Азербайджанский уголок вызвал большой интерес у участников.